Так и на так. Так и на так ты. Так и на так. Та ты, та ты, та. Так и на ты. Та ты, ты и на так. Так и на так ты. Так и где та. Так и где та. Так и на ты. Так и на так, так и на так ты.